Асамин осы ваз Махмуд Собаны калам, пешес каран Мунир Ахмад Мир. Енді хайт бозы бяқақ калам, доктор Сетиш Мал Собаны.